0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Союзники по НАТО выделят 40 миллиардов долларов на укрепление защиты от дронов. Далее об этом и других событиях более подробно. В Анкаре открылся саммит НАТО, на котором союзники объявили о масштабных обязательствах по инвестициям в оборону, включая инициативу по выделению 40 миллиардов долларов США или 35 миллиардов евро для укрепления защиты стран Альянса от дронов. НАТО стремительно расширяет возможности по развертыванию и эксплуатации беспилотных аппаратов в больших масштабах. В то же время мы создаем надежные средства противодействия дронам для их обнаружения, идентификации и нейтрализации, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В течение следующих 5 лет союзники инвестируют более 4 миллиардов долларов США в средства противодействия беспилотным летательным аппаратам, сказал Рютте, добавив, что также планируется усилить оперативную подготовку военнослужащих. Способность НАТО противостоять вражеским беспилотникам в последнее время подвергалась испытаниям, поскольку дроны неоднократно нарушали воздушное пространство стран Альянса. Некоторые беспилотники были перехвачены с помощью истребителей, что вызвало вопросы об эффективности такого подхода Альянса. Кроме того, несколько стран Альянса планируют совместно закупить до 10 самолетов САУ Global Eye для обновления флота разведывательной авиации НАТО. Правительство во вторник одобрило дополнительное выделение почти 6 миллионов евро на поддержку украинских беженцев. Правительство внесло поправки в проект распоряжения Кабинета министров, предусмотрев увеличение на 5 миллионов 878 998 евро финансирование для покрытия расходов самоуправлений, которые возникли при оказании поддержки жителям Украины в период с декабря 2025 года по ноябрь 2026 года. Таким образом, общее финансирование для поддержки украинских беженцев составит 14 миллионов 330 тысяч евро. Ранее Министерство умного управления регионального развития перечислило самоуправлением 7 миллионов 530 тысяч евро для покрытия расходов, возникших при оказании поддержки жителям Украины с декабря 2025 по апрель 2026 года. Согласно расчетам Министерства финансов, остаток финансовых средств для поддержки жителей Украины составляет 910 657 евро, чего недостаточно для компенсации расходов самоуправлений за май этого года. Сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

music. What comes next will be marvelous.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосинес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода, ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
4: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Латвия совершила мощный рывок в глобальном рейтинге интернета. Далее об этом и других событиях более подробно. В свежем индексе интернет-соединения Сайли Латвия совершила заметный прорыв и заняла 21 место в мире. За год страна поднялась сразу на 9 позиций. Исследователи проанализировали ситуацию в 97 государствах. Нынешний взлет Латвии с 30 на 21 место стал одним из самых ярких результатов в Балтии и Центральной Европе. Латвийские результаты распределились достаточно равномерно. Страна удерживает 23-ю строчку по уровню кибербезопасности интернет-свободы, а по качеству соединения находится на 30-м месте. Единственным слабым звеном оказалась стоимость мобильного интернета, где Латвия закрепилась лишь на 68-й позиции. Тем не менее, общий баланс показателей позволил государству совершить уверенный рывок. Европейские государства традиционно доминируют на верхних строчках списка. Из 15 лучших стран 13 представляют Европу. Лидерами рейтинга признаны Эстония, Литва и Дания, показавшие превосходные результаты по всем пунктам. В топ-15 также вошли Франция, Нидерланды, Австрия, Люксембург, Финляндия, Германия, Великобритания. Настоящие сенсации года признали Молдову. Страна совершила колоссальный прыжок из хвоста таблицы сразу на 8 место. Из представителей Латинской Америки в 15 лучших пробилась только Чили, чьи показатели вплотную приблизились к европейским стандартам. Наличие стабильной связи за границей часто становится критически важным фактором, когда во время поездки происходит что-то непредвиденное. Например, задерживается рейс или требуется помощь. Телефон зачастую становится первым, к чему мы обращаемся, поэтому важно быть уверенным, что интернет будет доступен именно тогда, когда он больше всего нужен, отметил генеральный директор Сайли Викинтас Макницкас. Руководитель компании сформулировал несколько базовых правил для защиты своих данных в поездках. К общественным сетям Wi-Fi в отелях и аэропортах важно относиться с осторожностью. Проходите авторизацию и обязательно задействуйте VPN. Отклоняйте любые предложения установить сторонние программы при подключении. Для проведения финансовых операций лучше переключаться на мобильный интернет. Выходить в банковские приложения через публичный Wi-Fi небезопасно. Использование технологии eSIM часто помогает сэкономить такие тарифы, обычно немного выгоднее стандартного роуминга. Приобретайте их только у официальных провайдеров или в проверенных приложениях, чтобы не стать жертвой мошенников. Для поездок в регионы со слабой связью стоит собрать офлайн-набор. Заблаговременно скачайте необходимые карты и музыку через домашний Wi-Fi. Ограничьте потребление трафика в настройках смартфона и временно отключите автоматическую загрузку медиафайлов в облачное хранилище. Дополнительно перед вылетом важно уточнить списки заблокированных в целевой стране сервисов. Установите все нужные программы и мессенджеры заранее. Сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода, ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Genius.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Латвия и еще 8 стран договорились о создании Банка обороны, безопасности и устойчивости. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвия и еще 8 стран создадут Банк обороны, безопасности и устойчивости, чтобы способствовать финансированию проектов в области обороны и безопасности, сообщили в канцелярии президента Эдгара Ринкевича. Инициативу о создании банка выдвинула Канада, и к ней присоединились Латвия, Албания, Бельгия, Греция, Люксембург, Румыния, Турция, Украина. О создании банка было объявлено на саммите НАТО в Анкаре. В совместном заявлении лидеры стран подчеркивают, что по мере того, как страны Альянса увеличивают инвестиции в оборону, расширяют производственные мощности и укрепляют военный потенциал, необходимо более эффективно использовать как государственные, так и частные финансовые ресурсы. Поэтому страны обязались сотрудничать, чтобы создать новое международное финансовое учреждение, которое будет способствовать инвестициям в области обороны, безопасности и устойчивости. Предполагается, что Банк обороны, безопасности и устойчивости обеспечит более стабильные возможности кредитования, улучшит доступ к финансированию, снизит затраты на финансирование, поддержит развитие оборонной промышленности и расширение производственных мощностей. В то же время главы государств подчеркивают, что задачей нового банка будет не замена существующих национальных или международных механизмов финансирования, а их дополнение. В Монреале уже состоялись успешные переговоры по уставу банка, который послужит основой для дальнейшего процесса его создания. Страны обязались обеспечить необходимую политическую поддержку, чтобы банк мог начать полноценную деятельность в начале 2027 года. Латвия, Финляндия и Норвегия в рамках саммита НАТО подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в разработке гусеничных бронемашин нового поколения Patria Track X, сообщили в Министерстве обороны. Новую бронемашину планируется разработать в рамках софинансируемой Европейским оборонным фондом программы FAMUS и подготовить к возможным совместным серийным закупкам 2027 года. Во вторник во время саммита НАТО в Анкаре Латвия присоединилась к ряду многонациональных инициатив, целью которых является укрепление потенциала сдерживания обороны НАТО, содействие военной мобильности союзников, развитие сотрудничества в оборонной промышленности и содействие совместным закупкам военной техники. В рамках форума оборонной промышленности НАТО в Анкаре союзники договорились в ближайшие 5 лет инвестировать в развитие возможностей по борьбе с дронами более 40 миллиардов долларов США и к концу 2027 года в 5 раз увеличить объемы подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный, северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Союзники по НАТО выделят 40 миллиардов долларов на укрепление защиты от дронов. Далее об этом и других событиях более подробно. В Анкаре открылся саммит НАТО, на котором союзники объявили о масштабных обязательствах по инвестициям в оборону, включая инициативу по выделению 40 миллиардов долларов США или 35 миллиардов евро для укрепления защиты стран Альянса от дронов. НАТО стремительно расширяет возможности по развертыванию и эксплуатации беспилотных аппаратов в больших масштабах. В то же время мы создаем надежные средства противодействия дронам для их обнаружения, идентификации и нейтрализации, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В течение следующих 5 лет союзники инвестируют более 4 миллиардов долларов США в средства противодействия беспилотным летательным аппаратам, сказал Рютте, добавив, что также планируется усилить оперативную подготовку военнослужащих. Способность НАТО противостоять вражеским беспилотникам в последнее время подвергалась испытаниям, поскольку дроны неоднократно нарушали воздушное пространство стран Альянса. Некоторые беспилотники были перехвачены с помощью истребителей, что вызвало вопросы об эффективности такого подхода Альянса. Кроме того, несколько стран Альянса планируют совместно закупить до 10 самолетов САП Global Eye для обновления флота разведывательной авиации НАТО. Правительство во вторник одобрило дополнительное выделение почти 6 миллионов евро на поддержку украинских беженцев. Правительство внесло поправки в проект распоряжения Кабинета министров, предусмотрев увеличение на 5 878 998 евро финансирования для покрытия расходов самоуправлений, которые возникли при оказании поддержки жителям Украины в период с декабря 2025 года по ноябрь 2026 года. Таким образом, общее финансирование для поддержки украинских беженцев составит 14 миллионов 330 тысяч евро. Ранее Министерство умного управления регионального развития перечислило самоуправлением 7 миллионов 530 тысяч евро для покрытия расходов, возникших при оказании поддержки жителям Украины с декабря 2025 по апрель 2026 года. Согласно расчетам Министерства финансов, остаток финансовых средств для поддержки жителей Украины составляет 910 657 евро, чего недостаточно для компенсации расходов самоуправлений за май этого года. Сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода, ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Микс FM 102.7. Реклама.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Relive Fest – pēriedīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуется туманная дымка, на западе умеренный до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывом до 15-19 на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен на территории Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный, северо-западный порывами до 15-19 на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM 102.7. Reklāma. Relive Fest – vērienīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуется туманная дымка, на западе умеренный до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен на территории Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный, северо-западный, порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē, biļetes biļešu servisa tīklā.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepah pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В Даугавпилсе около 300 человек могут лишиться работы из-за прекращения деятельности двух предприятий. Далее об этом и других событиях более подробно. Из-за прекращения деятельности двух предприятий работы в Даугавпилсе могут лишиться почти 300 человек, сообщила во вторник передача латвийского телевидения «Панорама». Дочернее предприятие ГАО «Латвийская железная дорога» «Карго» начало процесс коллективного увольнения, а международная компания цифровых услуг «Концентрикс» прекратит деятельность в городе. Как сообщили в «Латвийская железная дорога Карго», сокращение числа работников планируется начать с 1 августа, число увольняемых сотрудников еще уточняется, но на данный момент предполагается, что оно может составить около 150 человек. Компания «Концентрикс» начала свою деятельность в Даугавпилсе в начале 2025 года под брендом «Web Help», открыв офис в помещениях Даугавпилского университета. Еще в марте компания искала новых сотрудников, но теперь, согласно имеющейся информации, договор аренды продлен не будет. Компания планирует прекратить работу в Даугавпилсе с 1 октября, и рабочие места потеряют около 100 человек. Широко обсуждавшееся пару недель назад исчезновение мыса Колка в волнах Балтийского моря – лишь часть климатических изменений, с которыми Латвии придется столкнуться в новом тысячелетии. Они уже оказали и еще окажут существенное влияние на мировую экономическую жизнь, как позитивное, так и негативное. Ущерб, причиненный пару лет назад Латвии проливными дождями и крупным градом, также в определенной степени относится к влиянию климатических изменений. Страховые компании отмечают, что все более экстремальные погодные условия существенно увеличивают выплаты страховых возмещений. И весьма вероятно, что эти суммы продолжат расти. Как рассказал член правления страховой компании «Балта» Улдис Дзинтерс, выплаченные страховщиками возмещения за ущерб от стихийных бедствий в 2023-2024 годах были больше, чем с 2012 по 2021 год. В 2023 сумма страховых возмещений за убытки, причиненные стихийными бедствиями, составила 7 миллионов 600 тысяч евро. В 2024 – 6 миллионов 500 тысяч евро. За упомянутый десятилетний период с 2012 по 2021 общий размер этих убытков составлял 4 миллиона 700 тысяч евро. В то же время теплые осени зима оказывают положительное влияние. Благодаря тому, что позапрошлая зима была значительно теплее климатической нормы, появилась возможность прилично сэкономить на расходах на теплоэнергию. Потепление климата снижает давление на биржевые цены на ископаемое топливо, например, на природный газ. Закрытие Ормузского пролива все равно привело к росту цен на него. Однако, без климатического влияния предыдущих лет, подорожавший из-за военных действий газ, скорее всего, был бы еще дороже, что повлекло бы куда более серьезные трудности. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Страны Балтии пересекает активный циклон, который сегодня днем принесет в западные регионы Латвии, а в ночь на четверг и в центральные регионы страны продолжительные сильные дожди. Ночью местами возможны сильные ливни и грозы. Предупреждение будет действовать с 20 часов сегодняшнего дня до 8 утра четверга. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что из-за большого количества осадков почва станет влажной и не сможет впитывать воду. Системы ливневой канализации будут перегружены и могут переполнится. Ожидается, что будут затоплены речные поймы и низины, что в отдельных местах вызовет также затопление зданий и инфраструктуры. Возможен также размыв дорог. На затопленных территориях может потребоваться эвакуация людей. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуется туман и дымка, на западе умеренный до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывом до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен на территории Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный, северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma. Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu. 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Годовая инфляция в Латвии в июне снизилась до показателя 3,4%. Далее об этом и других событиях более подробно. Потребительские цены в Латвии в июне текущего года не изменились по сравнению с маем, но за год в июне текущего года по сравнению с июнем 2025 года выросли на 3,4%, в то время как месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,5%, согласно данным Центрального статистического бюро. В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в июне вырос на 3,5%. В течение месяца цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,5%. За год они снизились на 0,9%. Средний уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за месяц вырос на 0,9%. За год средний уровень цен в этой категории вырос на 7,2%. Опубликованная на этой неделе статистика НАТО подтверждает, что Литва лидирует среди членов Альянса по доле расходов на оборону. В этом году Литва запланировала на оборону 5,38% ВВП, что составляет около 4 миллиардов 800 миллионов евро. По подсчетам НАТО, расходы Литвы на оборону достигают 5,33% от ВВП. По данным НАТО, далее в списке по расходам на оборону следуют Эстония, Латвия, Польша и Греция. Средний показатель по Альянсу составляет 2,86%. На фоне давления президента США Дональда Трампа на союзников с целью выполнения обещания по увеличению оборонных бюджетов во вторник НАТО сообщило, что базовые расходы на оборону Европы и Канады в 2026 году увеличились на 11%. По предварительным оценкам НАТО, расходы Европы и Канады в 2026 году достигнут 634 миллиардов долларов США или 555 миллиардов евро по сравнению с показателем в 571 миллиард долларов США или 500 миллиардов евро в 2025 году. Однако они по-прежнему будут значительно отставать от расходов США на собственную армию. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии повысил с желтого до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Страны Балтии пересекает активный циклон, который сегодня днем принесет в западные регионы Латвии, а в ночь на четверг и в центральные регионы страны продолжительные и сильные дожди. Ночью местами возможны сильные ливни и грозы. Предупреждение оранжевого уровня будет действовать с 20 часов сегодняшнего дня до 8 утра четверга. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что из-за большого количества осадков почва станет влажной и не сможет впитывать воду, системы ливневой канализации будут перегружены и могут переполниться. Ожидается, что будут затоплены речные поймы и низины, что в отдельных местах вызовет также затопление зданий и инфраструктуры. Возможен размыв дорог, а на затопленных территориях может потребоваться эвакуация людей. Завтра в западных и центральных регионах Латвии ожидаются также продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуется туманная дымка, на западе умеренный до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывом до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен на территории Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный, северо-западный, порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM 102.7. Reklāma.
2: Šomēnes apotēka aptiekās labo cenu pļaujas laiks. Atlaides no 40% vairāk kā 400 produktiem. Tostarp atlaides no 40% noteiktiem vitamīniem, minerālvielām, zivju eļas produktiem ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm, produktiem sirds un locītavu atbalstam. Plašajā klāstā atrod arī sejas un ķermeņa kosmētiku, kā arī iecienītu zīmolu saules aizsar kosmētiku. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē, biļešu servisa tīklā.
3: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Relive Fest – pērjadīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Vandersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Требованиям гигиены полностью соответствует только пятая часть предприятий пищевой отрасли. Далее об этом и других событиях более подробно. В первом полугодии этого года полностью соответствовало требованиям гигиеническое состояние 21,4% предприятий, участвующих в обороте продуктов питания, сообщил руководитель отдела надзора за распространением продуктов питания продовольственной ветеринарной службы Венета Гринберга. Гигиеническое состояние 78,3% проверенных предприятий, занимающихся производством и распространением продуктов питания, общественным питанием, производством и распространением материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, переработкой побочных продуктов, а также органическим сельским хозяйством, в целом соответствовало требованиям, но были констатированы отдельные несоответствия, не влияющие на безопасность продуктов питания. В то же время гигиеническое состояние 0,3% предприятий в первом полугодии было признано несоответствующим требованиям. В первом полугодии служба провела на предприятиях, участвующих в обороте продуктов питания, 17 569 проверок, в том числе 10 062 плановые и 7 507 внеплановых. Для информирования надзорных органов других стран Европейского Союза служба в первом полугодии 2026 года подала в систему быстрого оповещения ЕС о пищевых продуктах и кормах 126 сообщений о несоответствующих продуктах питания из третьих стран и других стран-членов ЕС. В настоящее время в службе зарегистрировано 36 302 предприятия, участвующих в обороте продуктов питания, в том числе 9109 курьеров по доставке еды. В этом году урожай местной клубники во многих местах Латвии появился раньше, чем в прошлом. Латвийская ассоциация садоводов отмечает в этом году цены на клубнику примерно на 1 евро ниже, чем в прошлом году. Если в прошлом году на ночном рынке в Риге в это время местные ягоды стоили около 5-6 евро за килограмм, то в этом году чаще всего около 4-5 евро. В 2022 году было собрано более 1300 тонн клубники. В последующие два года урожай сильно сократился, однако в прошлом году он снова достиг 1000 тонн. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии повысил с желтого до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Страны Балтии пересекает активный циклон, который сегодня днем принесет в западные регионы Латвии, а в ночь на четверг и в центральные регионы страны продолжительные и сильные дожди. Ночью местами возможны сильные ливни и грозы. Предупреждение оранжевого уровня будет действовать с 20 часов сегодняшнего дня до 8 утра четверга. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что из-за большого количества осадков почва станет влажной и не сможет впитывать воду, системы ливневой канализации будут перегружены и могут переполниться. Ожидается, что будут затоплены речные поймы и низины, что в отдельных местах вызовет также затопление зданий и инфраструктуры. Возможен размыв дорог, а на затопленных территориях может потребоваться эвакуация людей. Завтра в западных и центральных регионах Латвии ожидаются также продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до +16, +18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM 102.7. Лайкосинес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуется туман и дымка, на западе умеренный до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывом до 15-19 на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен на территории Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный порывами до 15-19 на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
2: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
3: Relive Fest – pērienīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bandersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуется туманная дымка, на западе умеренный до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывом до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен на территории Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный, северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

FM. Jau, tas ir Mix FM. Alesso and One Republic.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуется туман и дымка, на западе умеренный до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывом до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM 102.7. Reklāma. 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Mix.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуется туман и дымка, на западе умеренный до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывом до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуется туман и дымка, на западе умеренный до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывом до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен на территории Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный, северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM 102.7 Dance Radio.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В Даугавпилсе около 300 человек могут лишиться работы из-за прекращения деятельности двух предприятий. Далее об этом и других событиях более подробно. Из-за прекращения деятельности двух предприятий работы в Даугавпилсе могут лишиться почти 300 человек, сообщила во вторник передача латвийского телевидения «Панорама». Дочернее предприятие ГАО «Латвийская железная дорога» «Карго» начало процесс коллективного увольнения, а международная компания цифровых услуг «Концентрикс» прекратит деятельность в городе. Как сообщили в «Латвийская железная дорога» «Карго», сокращение числа работников планируется начать с 1 августа, число увольняемых сотрудников еще уточняется, но на данный момент предполагается, что оно может составить около 150 человек. Компания Concentrix начала свою деятельность в Даугавпилсе в начале 2025 года под брендом Web Help, открыв офис в помещениях Даугавпилского университета. Еще в марте компания искала новых сотрудников, но теперь, согласно имеющейся информации, договор аренды продлен не будет. Компания планирует прекратить работу в Даугавпилсе с 1 октября, и рабочие места потеряют около 100 человек. Широко обсуждавшееся пару недель назад исчезновение мыса Колка в волнах Балтийского моря

лишь часть климатических изменений, с которыми Латвии придется столкнуться в новом тысячелетии, они уже оказали и еще окажут существенное влияние на мировую экономическую жизнь, как позитивное, так и негативное. Ущерб, причиненный пару лет назад Латвии проливными дождями и крупным градом, также в определенной степени относится к влиянию климатических изменений. Страховые компании отмечают, что все более экстремальные погодные условия существенно увеличивают выплаты страховых возмещений. И весьма вероятно, что эти суммы продолжат расти. Как рассказал член правления страховой компании «Балта» Улдис Дзинтерс, выплаченные страховщиками возмещения за ущерб от стихийных бедствий в 2023-2024 годах были больше, чем с 2012 по 2021 год. В 2023 сумма страховых возмещений за убытки, причиненные стихийными бедствиями, составила 7 600 000 евро. В 2024 – 6 миллионов 500 тысяч евро. За упомянутый десятилетний период с 2012 по 2021 общий размер этих убытков составлял 4 700 000 евро. В то же время теплые осень и зима оказывают положительное влияние. Благодаря тому, что позапрошлая зима была значительно теплее климатической нормы, появилась возможность прилично сэкономить на расходах на теплоэнергию. Потепление климата снижает давление на биржевые цены на ископаемое топливо, например, на природный газ. Закрытие Армузского пролива все равно привело к росту цен на него. Однако без климатического влияния предыдущих лет подорожавший из-за военных действий газ, скорее всего, был бы еще дороже, что повлекло бы куда более серьезные трудности. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Страны Балтии пересекает активный циклон, который сегодня днем принесет в западные регионы Латвии, а в ночь на четверг и в центральные регионы страны продолжительные сильные дожди. Ночью местами возможны сильные ливни и грозы. Предупреждение будет действовать с 20 часов сегодняшнего дня до 8 утра четверга. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии предупреждает, что из-за большого количества осадков почва станет влажной и не сможет впитывать воду. Системы ливневой канализации будут перегружены и могут переполнится. Ожидается, что будут затоплены речные поймы и низины, что в отдельных местах вызовет также затопление зданий и инфраструктуры. Возможен также размыв дорог. На затопленных территориях может потребоваться эвакуация людей. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуется туман и дымка, на западе умеренный до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывом до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Годовая инфляция в Латвии в июне снизилась до показателя 3,4%. Далее об этом и других событиях более подробно. Потребительские цены в Латвии в июне текущего года не изменились по сравнению с маем, но за год в июне текущего года по сравнению с июнем 2025 года выросли на 3,4%, в то время как месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,5%, согласно данным Центрального статистического бюро. В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в июне вырос на 3,5%. В течение месяца цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,5%. За год они снизились на 0,9%. Средний уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за месяц вырос на 0,9%. За год средний уровень цен в этой категории вырос на 7,2%. Опубликованная на этой неделе статистика НАТО подтверждает, что Литва лидирует среди членов Альянса по доле расходов на оборону. В этом году Литва запланировала на оборону 5,38% ВВП, что составляет около 4 миллиардов 800 миллионов евро. По подсчетам НАТО, расходы Литвы на оборону достигают 5,33% от ВВП. По данным НАТО, далее в списке по расходам на оборону следуют Эстония, Латвия, Польша и Греция. Средний показатель по Альянсу составляет 2,86%. На фоне давления президента США Дональда Трампа на союзников с целью выполнения обещания по увеличению оборонных бюджетов во вторник НАТО сообщило, что базовые расходы на оборону Европы и Канады в 2026 году увеличились на 11%. По предварительным оценкам НАТО, расходы Европы и Канады в 2026 году достигнут 634 миллиардов долларов США или 555 миллиардов евро по сравнению с показателем в 571 миллиард долларов США или 500 миллиардов евро в 2025 году. Однако они по-прежнему будут значительно отставать от расходов США на собственную армию. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии повысил с желтого до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Страны Балтии пересекает активный циклон, который сегодня днем принесет в западные регионы Латвии, а в ночь на четверг и в центральные регионы страны продолжительные и сильные дожди. Ночью местами возможны сильные ливни и грозы. Предупреждение оранжевого уровня будет действовать с 20 часов сегодняшнего дня до 8 утра четверга. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что из-за большого количества осадков почва станет влажной и не сможет впитывать воду, системы ливневой канализации будут перегружены и могут переполниться. Ожидается, что будут затоплены речные поймы и низины, что в отдельных местах вызовет также затопление зданий и инфраструктуры. Возможен размыв дорог, а на затопленных территориях может потребоваться эвакуация людей. Завтра в западных и центральных регионах Латвии ожидаются также продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Требованиям гигиены полностью соответствует только пятая часть предприятий пищевой отрасли. Далее об этом и других событиях более подробно. В первом полугодии этого года полностью соответствовало требованиям гигиеническое состояние 21,4% предприятий, участвующих в обороте продуктов питания, сообщил руководитель отдела надзора за распространением продуктов питания продовольственной ветеринарной службы Венета Гринберга. Гигиеническое состояние 78,3% проверенных предприятий, занимающихся производством и распространением продуктов питания, общественным питанием, производством и распространением материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, переработкой побочных продуктов, а также органическим сельским хозяйством, в целом соответствовало требованиям, но были констатированы отдельные несоответствия, не влияющие на безопасность продуктов питания. В то же время гигиеническое состояние 0,3% предприятий в первом полугодии было признано несоответствующим требованиям. В первом полугодии служба провела на предприятиях, участвующих в обороте продуктов питания, 17 569 проверок, в том числе 10 062 плановые и 7 507 внеплановых. Для информации надзорных органов других стран Европейского Союза служба в первом полугодии 2026 года подала в систему быстрого оповещения ЕС о пищевых продуктах и кормах 126 сообщений о несоответствующих продуктах питания из третьих стран и других стран-членов ЕС. В настоящее время в службе зарегистрировано 36 302 предприятия, участвующих в обороте продуктов питания, в том числе 9109 курьеров по доставке еды. В этом году урожай местной клубники во многих местах Латвии появился раньше, чем в прошлом. Латвийская ассоциация садоводов отмечает в этом году цены на клубнику примерно на 1 евро ниже, чем в прошлом году. Если в прошлом году на ночном рынке в Риге в это время местные ягоды стоили около 5-6 евро за килограмм, то в этом году чаще всего около 4-5 евро. В 2022 году было собрано более 1300 тонн клубники. В последующие два года урожай сильно сократился, однако в прошлом году он снова достиг 1000 тонн. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии повысил с желтого до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Страны Балтии пересекает активный циклон, который сегодня днем принесет в западные регионы Латвии, а в ночь на четверг и в центральные регионы страны продолжительные и сильные дожди. Ночью местами возможны сильные ливни и грозы. Предупреждение оранжевого уровня будет действовать с 20 часов сегодняшнего дня до 8 утра четверга. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что из-за большого количества осадков почва станет влажной и не сможет впитывать воду, системы ливневой канализации будут перегружены и могут переполниться. Ожидается, что будут затоплены речные поймы и

низины, что в отдельных местах вызовет также затопление зданий и инфраструктуры. Возможен размыв дорог, а на затопленных территориях может потребоваться эвакуация людей. Завтра в западных и центральных регионах Латвии ожидаются также продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance